0: Радио «Комета». Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого. Что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
2: Поехали!

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».
1: Мне кажется, супер.

0: что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Виктора Чехов. В городе 7:00.
1: Радио «Комета». 92,6 FM.
2: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
3: Радио слушаю.
2: Что вы там слушаете, Сидоров?
3: Утреннее шоу на «Комете» теперь 7 утра.
2: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
3: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
2: С кем ты разговариваешь?

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: приходится судьбой делиться жестоко.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета 92,6

0: по садам.
1: Радио «Комета». 92.6 FM. «Комета». 92.6 FM.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам. Полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5. На радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну, я пошел?
1: Да, идите.

0: навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Москвич» наладит производство гибридных автомобилей. Подробности пока неизвестны, но в руководстве завода говорят, что это будет не самая дешевая модель в своем классе. Ориентируется на сегмент масс-премиум на уровне «Джили». Предварительно машины будут выпускать не в Москве, а в Калуге, на одном заводе «Стенет». Возрожденная «Волга» появилась у дилеров. По неофициальной информации, салоны уже получили первые партии машин. Официально продажи стартуют 19 июня. Напомним, в линейке «Волги» три модели. Они сделаны на базе автомобилей «Джили», «Манджаро», «Атласа» и «Префейса». Но ценник чуть ниже, чем у оригинальных моделей китайской сборки. «АвтоВАЗ» временно перевел сборку «Весты» на усиленный режим. В течение одной субботы, 6 июня, машины собирали в шестидневном режиме. По сообщениям СМИ, изменение режима не связано с ситуацией на рынке. Это профсоюзная мера, которая позволит сотрудникам заработать на сверхурочных перед летним корпоративным отпуском. Современные китайские автомобили – настоящие гаджеты на колесах. Это накладывает специфику на их эксплуатацию. Огромное количество электроники повышает нагрузку на аккумулятор и требует внимательно контролировать его состояние. Роботизированные коробки не любят перегрев. Плавная езда без резких разгонов продлевает им жизнь. Подробнее о том, как правильно владеть китайским автомобилем, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок. Строймастер, павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.

0: планета. Комета. Check this out. В городе и районе 9:00.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. 92.6 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Три четверти опрошенных россиян не учитывают финансовую выгоду при выборе дат отпуска и из-за этого могут недополучать деньги. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы. Только 24,5% опрошенных специально выбирают для отпуска месяцы с большим количеством рабочих дней. Еще 37% ориентируются только на удобства и личные планы, а 38,6% вообще не знают, что бывают более и менее выгодные месяцы для отдыха. Размер отпускных зависит от среднего заработка сотрудника, однако на итоговую сумму влияет и месяц, в котором человек уходит в отпуск.
0: Закрома Родины.
1: В ближайшее время сумма вложений россиян в программу долгосрочных сбережений превысит 1 триллион рублей. Такой прогноз газете «Ру» дал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Программа остается добровольной и доступна для граждан любого возраста, включая пенсионеров. Также договор можно оформить в пользу ребенка или другого человека. На 1 мая 2026 года в России уже было заключено более 12 договоров, а объем привлеченных средств достиг 938 миллиардов рублей.
0: Деньги дороги, как память.
1: Самыми активными пользователями ломбардов являются миллениалы от 30 до 45 лет, таких 48%, а не представители более старших поколений, поколения X, которым сейчас 46-61, таких 32%, и бэби-бумеров от 62 до 80 лет, таких 12%. Среди зумеров до 29 лет в ломбарды ходит каждый 12-й, таких 8%. Средняя сумма займа среди всех поколений примерно одинаковые, составляет от 21 тысячи рублей. Более ценные вещи чаще всего закладывают жители Северокавказского федерального округа. Средняя сумма займа в регионе достигает 59 тысяч рублей. Это рекордная сумма, и можно предположить, что жители округа владеют украшениями, которые сильнее ценятся на рынке. Самый популярный металл в украшениях – золото. Среди украшений, которые клиенты приносят в ломбард, золотые изделия составляют долю до 96%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио. Комета.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Сергей и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В Госдуме предложили обязать всех курьеров на электросамокатах и электровелосипедах иметь аналог ОСАГО. С такой инициативой выступил глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС. Он пояснил, что сейчас, если курьер становится виновником ДТП, пострадавшему приходится взыскивать компенсацию через суд. При этом у доставщиков часто небольшой доход, и они могут выплачивать ущерб годами или просто уехать, не вернувшись. Обязательное страхование ответственности решило бы эту проблему, заключил депутат. Ставшие жертвой спам-звонков россияне имеют право потребовать моральную компенсацию. Компании, допустившей утечку данных клиента, включая его номер телефона, грозят штраф и разбирательство в суде, предупредила в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева. Она напомнила, что сегодня обращение практически за любыми услугами требует раскрытия персональных данных, которые должны храниться организацией и быть защищены от слива. Если же все-таки информация утекла, вслед за чем произошел массовый спам-обзвон, то нужно собрать доказательства вины компании и потребовать возмещения ущерба, отметила эксперт. И в завершении выпуска, по словам эксперта, в жаркую погоду следует сделать акцент на употреблении растительных продуктов. Свежие овощи, несладкие фрукты, зелень и ягоды богаты калием и магнием, поддерживающими работу сердца и уменьшающими потерю электролитов с потом. Клетчатка, которая содержится в растительной пище, способствует мягкому очищению кишечника, важному при снижении ферментативной активности на фоне перегрева. В Роскачестве предупредили, что тяжелые жирные блюда, фастфуд и чрезмерное количество соли в рационе задерживают жидкость, а также вызывают скачки давления и чувство тяжести. Поэтому долю сезонных овощей и фруктов в каждом приеме пищи нужно увеличить минимум до 50%. Помимо этого, в пресс-службе призвали пить чистую воду небольшими порциями в течение дня, отказавшись от употребления сладких газированных напитков и алкоголя. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
4: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
3: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение. Каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета».

не замечать. Время мое круги от камней на воде. Я с тобой буду, ты только скажи.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам назвали признаки взлома гаджетов. Владельцы устройств узнают об их взломе чаще всего не по специальному уведомлению, а по косвенным изменениям в поведении устройства, рассказал известный эксперт по информационной безопасности. Например, смартфон, который раньше уверенно держал зарядку целый день, начинает садиться за 2-3 часа при отсутствии активных игр или видео. Это верный признак фоновой активности. Скорее всего, кто-то втайне от вас передает личные файлы или переписку, рассказал эксперт. Другим тревожным сигналом является индикатор микрофона или включение камеры, когда вы не совершаете звонки и не записываете видео. Такое поведение характерно для шпионских программ, которые ведут скрытую запись. На компьютере стоит насторожиться. Если устройство самопроизвольно выходит из спящего режима, вентиляторы охлаждения запускаются без видимой нагрузки или в браузере обнаруживаются расширения, которые вы не устанавливали, пояснил специалист. Главная ошибка при обнаружении этих признаков – попытка просто перезагрузить технику. Правильные действия – немедленно включить авиарежим на смартфоне или полностью отключить компьютер от питания и сети, после чего с другого надежного устройства приступить к смене паролей на всех ключевых сервисах – от почты до интернет-банка, посоветовал специалист. Эксперт в области IT ранее объяснил, что главная техническая защита от скачивания детьми мошеннических приложений — настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

прочие нисколько не лучше. Есть еще в масках несчастных обиженных проблема пристроить детей недвижимость. Решают проблемы текила, виски и джин. И вот уже праздник, и опять Хэллоуин.

это я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Комиссия по развитию инфраструктуры Чеховского совета депутатов заслушает доклад заместителя главы администрации об огромных суммах к оплате за электроэнергию на общедомовые нужды, которые начисляют жителям округа. Напомним, что 2 недели назад жители Чехова обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась в городе с начислениями за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды собственниками многоквартирных домов. В перечне поставленных на счетчик десятки МКД, а ежемесячная сумма к оплате с каждой квартиры за освещение подъездов по некоторым адресам превышают 2-3 тысячи рублей. В ходе заседания депутатской комиссии по развитию инфраструктуры, которая состоится сегодня, свой доклад о начислениях за коммунальные платежи ОДН представит заместитель главы округа по вопросам благоустройства Александр Богомолов. А одним из содокладчиков чиновника выступит заместитель директора управляющей компании МБУ «Чеховское благоустройство» Денис Масленников. Без малого 60 земельных участков дополнительно выделено в Чехове для предоставления многодетным семьям в рамках реализации соответствующей региональной программы. Они расположены в деревнях Алексеев, Контропово, Пикалово, Горелово, Гришино, Мерлеево, а также в Любучанах и Стремилове. Согласно документации, все наделы будут присоединены к инженерной инфраструктуре, а вот к транспортной инфраструктуре только часть из них. Муниципальные власти Чехова пообещали ликвидировать стихийную свалку в одном из микрорайонов города до конца года, но только если хватит финансирования. Ранее мы сообщали о том, что жители Винюкова потребовали от главы округа Михаила Собакина выполнения его прямых должностных обязанностей и приведения в порядок городских территорий, которые тонут в мусоре. «Мы, жители микрорайона, больше не можем терпеть. Наш район буквально тонет в отходах. Рядом с домами, в нескольких метрах от детских площадок, снова появилась свалка. На поле возле МКД бесконтрольно сваливают грунт, бетонные плиты, остатки асфальта и строительный хлам. И это на фоне уже идущих проверок по несанкционированным свалкам на улицах Горнаева и 8 марта. Проблема признана официально, но ситуация только ухудшается. Каждый день мы вдыхаем ядовитые запахи от гниющих отходов и видим, как микрорайон превращается в помойку», говорится в открытом обращении чеховцев главе округа Михаилу Собакину. На призыв жителей администрация округа ответила обещанием заняться ликвидацией свалки в 3-4 квартале года, но при условии достаточного финансирования. В Подмосковье на 50% выполнен план по оснащению котельных автономными приборами контроля, в том числе в Чехове. Об этом сообщили в Министерстве энергетики региона. По словам министра Сергея Воропанова, в этом году должно быть оснащено теплосчетчиками и датчиками контроля подпитки более 400 котельных. К настоящему моменту оборудование установлено на 191 объекте, в том числе в Чехове. Воропанов пояснил, что датчики нужны для фиксации аварийных ситуаций. Если количество воды для подпитки системы растет, то это может свидетельствовать об утечке или неисправности оборудования. Жителям Чехова запретили жечь костры на своих участках. В округе повысили уровень пожарной опасности и ввели дополнительные требования. Они вступили в силу 12 июня. До тех пор, пока особый режим не будет отменен, на территории муниципалитета запрещено выжигание сухой травянистой растительности, сжигание порубочных остатков и горючих материалов. Также собственникам частных домов и садовых участков нельзя разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове будет преимущественно облачно, в течение дня возможны дожди и местами с грозами. Ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Карета».
4: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
5: Включаю.
4: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня. радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: тесто, зубы ломит в горле ком.
1: Нам невежество не место,

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Wait a minute. Hey, wait a minute.
1: I'm out the door.
2: Радио «Комета».

0: Мета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
4: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: самом городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 2019 года у россиян появилась возможность регистрироваться на территории дачного участка. Для этого необходимо соблюсти ряд условий. Об этом АРТИ сообщила эксперт Народного фронта Татьяна Миронова. Специалист подчеркнула, что соответствующие изменения внесли в федеральный закон, который регулирует ведение гражданами садоводства и огородничества. По словам эксперта, для регистрации на даче дом должен быть официально внесен в Росреестр как жилой. При этом строение должно быть пригодно для проживания на протяжении всего года. Специалист добавила, что вид разрешенного использования земельного участка должен предусматривать размещение на нем жилого дома. Также у строения должен быть почтовый адрес. Если из-за ямы на дороге автомобиль получил повреждение, то водитель имеет право получить компенсацию. Ответственность должна нести организация, под контролем которой находится содержание данного участка проезжей части, объяснил в беседе с АРТИ старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Владимир Свечник. Он подчеркнул, что соответствующие нормы закреплены Верховным судом. Для обращения в суд по факту повреждения машины нужно зафиксировать происшествие с участником сотрудников ГИБДД, отметил эксперт. По его словам, важно, чтобы они провели замеры ямы и составили акт со схемой и фотографиями выбоины с привязкой к местности. И в завершении выпуска. Большая часть сотрудников продолжает участвовать в рабочих процессах во время отпуска, а каждый четвертый сталкивается с тем, что отдых срывался из-за служебных обязанностей. Аналитики выяснили, что 79% опрошенных отвечают на рабочее сообщение во время отдыха, 69% берут с собой рабочий ноутбук на всякий случай, 73% продолжают проверять рабочие чаты, а 74% получали сообщения от руководства по рабочим вопросам, находясь в отпуске. Среди респондентов оказались и те, чей отпуск срывался из-за рабочих задач, таких 27%. При этом, как оказалось, чем выше должность, тем сложнее сотруднику по-настоящему уйти в отпуск. Лучше всего удается отстраниться от рабочих вопросов специалистам. Лишь 49% берут ноутбук, и аналитикам таких 53%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки-шоу. Ну что, так лучше?
3: Да! То, что

0: 92,6 FM. Дорожные новости.
1: Сотрудников ГАИ обяжут проверять все автомобили со знаком «инвалид» через реестр. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водителей не будут наказывать за использование магнитных рамок. В Госдуме предложили уточнить законодательство по креплениям для номеров. Сейчас на маркетплейсах можно купить нештатные рамки, к которым номер крепится магнитом, вместо традиционных болтов или саморезов. За такие доработки водители нередко штрафуют, хотя это просто другой тип крепления, а не устройство для сокрытия или изменения номера. Поэтому в Госдуме предложили уточнить закон и исключить магнитные рамки из запрета. Сотрудников ГАИ обяжут проверять все автомобили со знаком «инвалид» через реестр. По словам депутата Госдумы Ярослава Нилова, на этом настаивают сами инвалиды. Наклейки есть в продаже. Их по-прежнему может установить на автомобиль кто угодно. Во время рейдов полицейские не всегда проверяют машины по реестру. Из-за этого выделенные места остаются занятыми незаконно. Депутаты предлагают изменить инструкции для полицейских, добавить обязанность всегда проверять автомобили со знаком «инвалид» через реестр. У белорусов единая ОСАГО с покрытием на Россию и Беларусь пользуется гораздо большим спросом, чем у россиян. Недавно прошел год с момента запуска новой страховки. За это время ее купили 111 тысяч белорусских водителей и около 5 тысяч россиян. При этом ее популярность постепенно растет. Напомним, покрытие на Беларусь стоит около 3,5 тысяч к цене ОСАГО. Это выгодно для тех, кто проводит в Беларуси больше месяца в течение года. Для коротких разовых поездок выгоднее купить синюю карту. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: планета.
1: 92,6 FM.
0: Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
2: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» стартует на радио «Комета» 92,6 FM Чехов. С вами Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Ну, что могу сказать? Сегодня уже среда. Сегодня я буду с вами целый день. И в программе «Рабочий полдень», программе «Вечерний Чехов». Программа «Романтика» тоже подразумевается сегодня. Так что заявок должно быть в три раза больше. Начинаем с музыки. Композиция называется «Ты и музыка». Ну, что могу сказать? В обед. Ты, обед и музыка. Поэтому это как-то гораздо приятнее, с настроением и, в общем, как-то с воодушевлением. Заказывайте музыку для себя, для своих друзей, близких. Передавайте приветы. Или, может быть, кто-то сейчас вам передаст привет. У кого-то, может быть, сегодня день рождения. Поэтому ты и музыка сегодня целый день. Поэтому 8-916-244-00-44. Это ваш заветный телефон для вашей любимой музыки.
0: Рабочий полдень на Комете.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Радио «Комета». Реклама.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Вы слушаете радио Комета, 92.6 FM Чехов, Первое городское радио и программа «Рабочий полдень» с Игорем. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления по этому телефону. Мы будем всегда очень рады вашим приветствиям, потому что это наша такая взаимосвязь с вами, радиослушатели. Мы узнаем, чего бы вы хотели услышать и чего бы вы не хотели услышать. Ну, в общем, что могу сказать. Сегодня у нас среда, 17 июня. Время идет очень быстро. Лето, но погода потихонечку, надеюсь, вот наладится. Иван сегодня, наверное, расскажет сегодня о погоде. И я потом во втором часе тоже озвучу, что там с прогнозом у нас. Вот, поэтому дачникам всем большой привет. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания, чтобы вам там было веселее на даче. 8-916-244-00-44. Между тем, моральный кодекс нам напомнит о зиме, которая была уже, первый снег, но, как говорится, переживем еще и осень, а там и зима потом придет. Но главное нам отгулять лето. Итак, моральный кодекс, Николай Басков, и далее по списку трек-листа радио Комета 92.6 FM Чехов. Присылайте ваши заявки, приветы и пожелания 8-916-244-00-44. Доступен СМС и МАКС. Вот, поэтому звоните в прямой эфир, заявка будет выполнена еще быстрее. Поэтому лучший способ — это позвонить на радио.

0: Рабочий полдень на комете. Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, у меня заявка от Андрея Краснова, который попросил поставить Стаса Михайлова композицию «Если завтра будет солнце». Ставлю с удовольствием эту композицию. Дальше следующий блок откроет Леонид Агутин. Мы потихонечку движемся к окончанию первого часа. Присылайте ваши заявки, поздравления и пожелания по телефону 8 916 244 00 44.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». Рабочий день. Полдень.
4: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
5: Между тем, рабочий полдень продолжается, и я перехожу в следующий час. Группа Human League перенесет нас буквально в следующий час. После выпуска новостей встретимся. 8-916-244-00-44. До встречи в следующем часе.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете.
2: На улицах старой Лопасни 13 часов.

0: радио «Карета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Комиссия по развитию инфраструктуры Чеховского совета депутатов заслушает доклад заместителя главы администрации об огромных суммах к оплате за электроэнергию на общедомовые нужды, которые начисляют жителям округа. Напомним, что 2 недели назад жители Чехова обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась в городе с начислениями за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды собственниками многоквартирных домов. В перечне поставленных на счетчик десятки МКД, а ежемесячные суммы к оплате с каждой квартиры за освещение подъездов по некоторым адресам превышают 2-3 тысячи рублей. В ходе заседания депутатской комиссии по развитию инфраструктуры, которая состоится сегодня, свой доклад о начислениях за коммунальные платежи ОДН представит заместитель главы округа по вопросам благоустройства Александр Богомолов. А одним из содокладчиков чиновника выступит заместитель директора управляющей компании МБУ «Чеховское благоустройство» Денис Масленников. Без малого 60 земельных участков дополнительно выделено в Чехове для предоставления многодетным семьям в рамках реализации соответствующей региональной программы. Они расположены в деревнях Алексеевка, Антропово, Пикалово, Горелово, Гришино, Мерлеево, а также в Любучанах и Стремилове. Согласно документации, все наделы будут присоединены к инженерной инфраструктуре, а вот к транспортной инфраструктуре только часть из них. Муниципальные власти Чехова пообещали ликвидировать стихийную свалку в одном из микрорайонов города до конца года, но только если хватит финансирования. Ранее мы сообщали о том, что жители Винюкова потребовали от главы округа Михаила Собакина выполнения его прямых должностных обязанностей и приведения в порядок городских территорий, которые тонут в мусоре. «Мы, жители микрорайона, больше не можем терпеть. Наш район буквально тонет в отходах. Рядом с домами, в нескольких метрах от детских площадок, снова появилась свалка. На поле возле МКД бесконтрольно сваливают грунт, бетонные плиты, остатки асфальта и строительных лам. И это на фоне уже идущих проверок по несанкционированным свалкам на улицах Горнаева и 8 марта. Проблема признана официально, но ситуация только ухудшается. Каждый день мы вдыхаем ядовитые запахи от гниющих отходов и видим, как микрорайон превращается в помойку», говорится в открытом обращении чеховцев главе округа Михаилу Собакину. На призыв жителей администрация округа ответила обещанием заняться ликвидацией свалки в 3-4 квартале года, но при условии достаточного финансирования. В Подмосковье на 50% выполнен план по оснащению котельных автономными приборами контроля, в том числе в Чехове. Об этом сообщили в Министерстве энергетики региона. По словам министра Сергея Воропанова, в этом году должно быть оснащено теплосчетчиками и датчиками контроля подпитки более 400 котельных. К настоящему моменту оборудование установлено на 191 объекте, в том числе в Чехове. Воропанов пояснил, что датчики нужны для фиксации аварийных ситуаций. Если количество воды для подпитки системы растет, то это может свидетельствовать об утечке или неисправности оборудования. Жителям Чехова запретили жечь костры на своих участках. В округе повысили уровень пожарной опасности и ввели дополнительные требования. Они вступили в силу 12 июня. До тех пор, пока особый режим не будет отменен, на территории муниципалитета запрещено выжигание сухой травянистой растительности, сжигание порубочных остатков и горючих материалов. Также собственникам частных домов и садовых участков нельзя разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно облачно, в течение дня возможны дожди и местами с грозами. Ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: Радио «Комета». Рабочий полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Я перешел во второй час, 13:12 на часах. У нас была Татьяна Буланова с новой композицией «Пам-падам». Ну, в общем, как у Калиминова, у той «Пам-падам», у этой «Пам-падам». В общем, все вот так вот у девушек «Пам-падам». И у меня есть заявка от Константина, который попросил группу NXS поставить какую-нибудь. Но я хочу, например, сегодня тоже вместе с Константином послушать композицию «Попробуй это». Итак, NXS, дальше немного рекламы. Я немножко здесь новостей почитал. Вот из финансовых новостей я тут немного вам предложу одно сообщение, которое, может быть, вас очень всех заинтересует. Меня, например, очень заинтересовало. Вот, поэтому готовьте ваши заявки, приветы, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. Подписывайтесь на наш портал lopasne.ru в Максе и ВКонтакте. И телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Это телефон, который используете для звонков на радио, для ваших заявок, а также используйте сегодня СМС и обычный, и Макс для того, чтобы написать эти заявки, чтобы я их прочитал. Итак, композиция NXS Tasted, дальше реклама, и после чего мы рабочий полдень продолжим с вами до 14:00. Ну а я буду с вами сегодня еще в программе «Вечерний Чехов».

0: реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно.

0: и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
0: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета. Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем я перехожу к финансовым новостям. Пишут, национальная платежная система платежных карт предоставила меры по постепенному сокращению использования карт международных систем Visa и MasterCard, которые выпущены были российскими банками. Вот. Вместо ограничения срока действия карт предлагается поэтапно изменить механизм межбанковских расчетов. Ну, в общем, что могу сказать. В национальной системе платежных карт предложили, так сказать, на рассмотрение участникам совета снижение ставки межбанковского вознаграждения по операциям карт. И предлагается, что после ухода вот этих международных платежных систем, так сказать, эти карт

система их фактически утратила возможность использования за пределами страны, однако внутри пока вот эти карты Visa, MasterCard продолжают работать и обслуживаться. Вместо них собираются, конечно же, внедрять карточку МИР. Вот, поэтому сейчас доля карт Visa, MasterCard на российском рынке снизилась на 17% за вот эти 4.5 года. Ну, что могу сказать? Теперь карточка МИР, либо, соответственно, наличные деньги для туристов, соответственно, за границей, если вы пользуетесь карточками во время путешествия, или просто платите на каких-то интернет-площадках за товары. В общем, карточка МИР теперь нам, соответственно, будет внедрена, поэтому сейчас она повсеместно пользуется везде. Поэтому тему финансовую я, пожалуй, закрою группой Simply Red. Композиция называется Money Too Tight to Mention. Дальше группа Me and My. Если у кого-то есть, соответственно, желание прислать заявку на свою любимую песню, 8-916-244-0044, это телефон, который мы используем в программе «Рабочий полдень и вечерний Чехов» для ваших заявок, приветов и пожеланий. Всем приятного аппетита, кто сейчас за обеденным столом. В общем, музыка и заявка уже, вот вижу, уже звонят на радио «Комета».

0: Между тем, у меня заявка от Зульфии. Здравствуй, Игорь. Сегодня у моей сестренки Лианы день рождения. Хочу поздравить ее с этим праздником и подарить ей этот трек. Лиана, ты мое солнышко, и пусть у тебя все будет горячо, как в Африке, и ярко, как этот бит. Поставь, пожалуйста, Ngoma Empire, «Мама Африка». Спасибо. Зульфия, спасибо вам за заявку и наше поздравление Лиане и композиция «Мама Африка».
1: Рабочий полдень на комете.

0: Комета. 92.6 FM. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Рабочий день. Полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Сегодня 17 июня, среда. И что хочу сказать. Ежегодно 17 июня отмечается День кваса. День русского кваса. Этот продукт широко известен с далеких времен. И праздник начали праздновать с 2009 года в Твери, где местные производители собрались, чтобы еще больше рассказать о пользе кваса и качестве продукции широкой публики. Но что могу сказать. Квас мы все любим, мы его пьем. И в общем, это хороший напиток, который утоляет жажду в жару. И, в общем, первые упоминания о квасе появились в 989 году. В общем, князь Владимир, так сказать, повелел раздать народу пищу и квас, и мед. И, в общем, с 11 века уже этот квас появился уже повсеместно на Руси. В общем, классный напиток. Покупайте квас. Он существует в разных видах, так сказать, и у разных производителей производится. Поэтому квас — это очень вкусная вещь. Я тут предлагаю вам композицию «Квас» в исполнении группы, которая называется «Министерство культуры СССР». В общем, естественно, из фильма про квас тоже будет. 8-916-244-00-44 — это телефон прямого эфира. У вас есть примерно еще 10 минут для того, чтобы прислать вашу заявку, поздравление или пожелание в программу «Рабочий полдень с Игорем». Но я с вами буду еще вечером, поэтому заявок будет сегодня, думаю, предостаточно.
0: «Рабочий полдень» на комете. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
2: Вы бы еще цибули с квасом поставили.
3: Это что, дочь? Шампанского?
4: Так он дорогой.
5: Жалейте, для дочки 5 рублей.

0: Радио Комета. Реклама. Радио Комета.
1: 92.6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: Рабочий полдень. Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается, но я с вами не прощаюсь, а буду с вами вечером в программе «Вечерний чекап». Поговорим о разных новостях, которые были сегодня, 17 июня, в разные столетия, десятилетия. Поэтому всем приятного аппетита с квасом. И я, и Саманта Фокс прощаемся с вами до вечера, поэтому... «Ничто не остановит нас», песня называется. «Ничто не остановит нас», чтобы с вами встретиться вечером. Все, до вечера. С вами был Игорь, пока-пока. И встретимся после 6 вечера, после выпуска новостей. Пока.

0: службах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России для поддержки семей установлены как единовременные, так и ежемесячные выплаты. Некоторые из них назначаются после подачи соответствующих заявлений в социальном фонде, напомнил в беседе с РТ член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он отметил, что к единовременным выплатам относятся в частности декретные и пособия при рождении ребенка, которое сегодня составляет порядка 28,5 тысяч рублей, ежемесячные выплаты – это пособие по уходу за ребенком до полутора лет и единовременное пособие, предусмотренная для детей до 17 лет, а также мат-капитал. Начисляются средства по-разному. Например, декретные по больничному листу, а пособие при рождении через данные ЗАГСа. Ставшие жертвой спам-звонков россияне имеют право потребовать моральную компенсацию. Компании, допустившей утечку данных клиента, включая его номер телефона, грозят штраф и разбирательство в суде, предупредила в беседе с РТ юрист по гражданским делам Алла Георгиева. Она напомнила, что сегодня обращение практически за любыми услугами требует раскрытия персональных данных, которые должны храниться организацией и быть защищены от слива. Если же все-таки информация утекла, вслед за чем произошел массовый спам обзвон, то нужно собрать доказательства вины компании и потребовать возмещения ущерба, отметила эксперт. И в завершении выпуска. Регулярное посещение бани может не только приносить удовольствие, но и тренировать сердечно-сосудистую систему, улучшать качество сна и помогать организму адаптироваться к стрессу. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. По словам специалиста, с научной точки зрения, баня представляет собой контролируемое кратковременное воздействие высокой температуры на организм. Такое воздействие вызывает мягкое повышение температуры тела и запускает целый комплекс защитных реакций. Одним из ключевых механизмов считается гармезис. Это явление, при котором умеренный стресс активирует восстановительные процессы и повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам. Важную роль в этом играют белки теплового шока, помогающие клеткам восстанавливаться после повреждений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!

0: Комета.
1: Алекона. Gloria della musica latinoamericana.

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слушает доклад заместителя главы администрации об огромных суммах к оплате за электроэнергию на общедомовые нужды, которые начисляют жителям округа. Напомним, что 2 недели назад жители Чехова обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась в городе с начислениями за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды собственниками многоквартирных домов. В перечне поставленных на счетчик десятки МКД, а ежемесячные суммы к оплате с каждой квартиры за освещение подъездов по некоторым адресам превышают 2-3 тысячи рублей. В ходе заседания депутатской комиссии по развитию инфраструктуры, которая состоится сегодня, свой доклад о начислениях за коммунальные платежи ОДН представит заместитель главы округа по вопросам благоустройства Александр Богомолов, а одним из содокладчиков чиновника выступит заместитель директора управляющей компании МБУ «Чеховское благоустройство» Денис Масленников. Без малого 60 земельных участков дополнительно выделено в Чехове для предоставления многодетным семьям в рамках реализации соответствующей региональной программы. Они расположены в деревнях Алексеевка, Антропово, Пикалово, Горелово, Гришино, Мерлеево, а также в Любучанах и Стремилове. Согласно документации, все наделы будут присоединены к инженерной инфраструктуре, а вот к транспортной инфраструктуре только часть из них. Муниципальные власти Чехова пообещали ликвидировать стихийную свалку в одном из микрорайонов города до конца года, но только если хватит финансирования. Ранее мы сообщали о том, что жители Винюкова потребовали от главы округа Михаила Собакина выполнения его прямых должностных обязанностей и приведения в порядок городских территорий, которые тонут в мусоре. «Мы, жители микрорайона, больше не можем терпеть. Наш район буквально тонет в отходах. Рядом с домами, в нескольких метрах от детских площадок, снова появилась свалка. На поле возле МКД бесконтрольно сваливают грунт, бетонные плиты, остатки асфальта и строительный хлам. И это на фоне уже идущих проверок по несанкционированным свалкам на улицах Горнаева и 8 марта. Проблема признана официально, но ситуация только ухудшается. Каждый день мы вдыхаем ядовитые запахи от гниющих отходов и видим, как микрорайон превращается в помойку», говорится в открытом обращении чеховцев главе округа Михаилу Собакину. На призыв жителей администрация округа ответила обещанием заняться ликвидацией свалки в 3-4 квартале года, но при условии достаточного финансирования. В Подмосковье на 50% выполнен план по оснащению котельных автономными приборами контроля, в том числе в Чехове. Об этом сообщили в Министерстве энергетики региона. По словам министра Сергея Воропанова, в этом году должно быть оснащено теплосчетчиками и датчиками контроля подпитки более 400 котельных. К настоящему моменту оборудование установлено на 191 объекте, в том числе в Чехове. Воропанов пояснил, что датчики нужны для фиксации аварийных ситуаций. Если количество воды для подпитки системы растет, то это может свидетельствовать об утечке или неисправности оборудования. Жителям Чехова запретили жечь костры на своих участках. В округе повысили уровень пожарной опасности и ввели дополнительные требования. Они вступили в силу 12 июня. До тех пор, пока особый режим не будет отменен, на территории муниципалитета запрещено выжигание сухой травянистой растительности, сжигание порубочных остатков и горючих материалов. Также собственникам частных домов и садовых участков нельзя разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет преимущественно облачно, в течение дня возможны дожди и местами с грозами. Ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Карета».
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Доброго времени суток всем слушателям. Приветствую вас на волнах хорошего настроения. У микрофона Дима Казанцев. Новостями поделюсь с минуты на минуту. Осталось немного подождать.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

новости прилетели. Оказывается, больше половины россиян не планируют брать отпуск этим летом. Около 40% сами не хотят. Ну, понятное дело, летом и дома неплохо. Для 8% виновата производственная необходимость, а еще 6% работодатель просто не отпускает. Летом у многих компаний аврал. Торговля, логистика, стройка, производство, услуги – все на ушах. Графики отпусков зависят от бизнеса, а не от нашего желания полежать на пляже. Зато осенью отдыхает каждый восьмой, а зимой – около 10%, весной – почти 8%. Ну а четверть опрошенных вообще готовы отдыхать в любое время года, лишь бы дали отпуск. По скриптум, если вы этим летом работаете, вы не одни. Держитесь, отпуск когда-нибудь наступит.

стараемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно встретимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но вникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами в шапке, с

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: На планете Земля не все идеально. Кое с чем придется смириться. Например, со снегом зимой, с дождем осенью и приятным солнышком летом. Хотя летом всякое бывает, как показывает практика. Но и тут есть объяснение. У природы нет плохой погоды. Есть не по погоде подобранная одежда.
0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Кулинария «Апельсин» — это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: 92.6 FM.
1: Музыка на стоп, размышления на плей. Жизнь очень похожа на прогулку на Титанике, поэтому пока на горизонте не замаячил айсберг, будем получать удовольствие от каждого мгновения под хиты на любимой волне.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Дорожные новости. Сотрудников ГАИ обяжут проверять все автомобили со знаком «инвалид» через реестр. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водителей не будут наказывать за использование магнитных рамок. В Госдуме предложили уточнить законодательство по креплениям для номеров. Сейчас на маркетплейсах можно купить нештатные рамки, к которым номер крепится магнитом, вместо традиционных болтов или саморезов. За такие доработки водители нередко штрафуют, хотя это просто другой тип крепления, а не устройство для сокрытия или изменения номера. Поэтому в Госдуме предложили уточнить закон и исключить магнитные рамки из запрета. Сотрудников ГАИ обяжут проверять все автомобили со знаком «инвалид» через реестр. По словам депутата Госдумы Ярослава Нилова, на этом настаивают сами инвалиды. Наклейки есть в продаже. Их по-прежнему может установить на автомобиль кто угодно. Во время рейдов полицейские не всегда проверяют машины по реестру. Из-за этого выделенные места остаются занятыми незаконно. Депутаты предлагают изменить инструкции для полицейских, добавить обязанность всегда проверять автомобили со знаком «инвалид» через реестр. У белорусов единая ОСАГО с покрытием на Россию и Беларусь пользуется гораздо большим спросом, чем у россиян. Недавно прошел год с момента запуска новой страховки. За это время ее купили 111 тысяч белорусских водителей и около 5 тысяч россиян. При этом ее популярность постепенно растет. Напомним, покрытие на Беларусь стоит около 3,5 тысяч в цене ОСАГО. Это выгодно для тех, кто проводит в Беларуси больше месяца в течение года. Для коротких разовых поездок выгоднее купить синюю карту. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги! Радио «Комета». 92,6 FM. Can't touch this.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.
3: От привычных мелодий до, вероятно, умных мыслей. Ведь как звучит мудрость социальных сетей, которая приписывает следующие слова Киану Ривзу: «Единственный человек, который не давал мне быть счастливым, это я сам. Поэтому прекращаем придумывать драконов и будем самыми счастливыми людьми на Земле» под любимые музыкальные хиты.
0: Радио «Комета». 92,6

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Водителям, которые устанавливают специальные световые и звуковые сигналы, наносят спецрассветку, либо используют подложные номера на своих автомобилях, даже не стоит рассчитывать на снисхождение в судах. Об этом

0: прикладной сфере. Например, если подросток уже пробует программировать, собирает простые сайты, интересуется дизайном, техникой, медициной, транспортом, промышленностью, кулинарией. Такое мнение выразил директор IT-колледжа Антон Васильев. У такого школьника может и не быть четкого плана карьеры на ближайшие 10 лет, и это абсолютно нормально. Тут важно другое. Есть направление, которым он по-настоящему интересуется и в котором на практике пробует свои силы, что сегодня, к сожалению, доступно не всем старшеклассникам. Однако таким ученикам, которые уже сильно тянутся к определенной сфере, колледж дает более короткий путь к реализации их амбиций на практике, отметил он. И в завершении выпуска: половина россиян признались, что хотят провести это лето на даче, следует из опроса. При этом больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлыки. Еще 41% участников опроса остаются на лето в городе, а 3,4% планируют снять или купить дачу в этом году. Интересно, что только четверть респондентов считает, что аренда дачи им по карману. Другие 75% полагают, что снимать дачу на лето слишком дорого. Удовольствие. Однако большинство россиян, 59%, предпочли бы жить на даче все лето, говорится в исследовании. Среди наиболее ценных преимуществ дачи участники выделяют свежий воздух и возможность жарить шашлыки, а также возможность выращивать и собирать урожай и релакс-атмосферу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио Комета. Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.

0: Уважаемые слушатели, наконец-то самим можно чинить дороги и не бояться штрафов. В Госдуму внесли законопроект об отмене административной ответственности за самовольный ремонт дорог местного значения. Парламентская газета пишет: если вы заделали яму у дома, молодцы. Сейчас за это можно огрести штраф от 5 до 10 тысяч рублей, как будто бы ты повредил дорогу или помешал движению. Авторы инициативы считают, добросовестный ремонт нельзя путать с вредительством. Человек же помогает, а не ломает. Правда, правительство говорит, дополнительное регулирование не требуется. То есть пока вопрос висит в воздухе. Поэтому, если хотите заасфальтировать яму у подъезда, пока подождите. Будем надеяться, скоро за это не будут штрафовать, а скажут спасибо.
1: Радио Комета. 92.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Сделаем паузу и поговорим про взаимоотношения. Эксперт объяснил, почему нельзя строить отношения с позиции «дай». Отношения – это про обоюдность. Нельзя только требовать от партнера. Так считают психологи. Всегда необходимо отдавать что-то взамен. Партнер – это не палочка-выручалочка. Никто не должен брать на себя чужие обязательства. Специалист отметила, люди, которые ждут от партнера решения своих проблем, на самом деле находятся в нуждающейся позиции. Как пишет газета «Вечерняя Москва», серьезные, длительные и счастливые отношения нужно всегда входить с отдающей позиции и оставаться на этом. Кстати, если вкладываешься в отношения, то и ценишь их больше.
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета».
3: «Комета».
2: 92,6.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
2: На просторах интернета нашел интересную информацию. Например, хандра и меланхолия никогда не наступят в момент встречи в дикой природе с медведем. Специалисты рассказывают, как себя вести при встрече с косолапым. Медведь не рассматривает человека как добычу. Это бывает крайне редко. Животные стараются уйти от человека. Но при случайной встрече с мишкой нельзя его пугать. В противном случае медведь может напасть. Поэтому необходимо просто поговорить. Прогнать его спокойным голосом. Животное понимает интонации и скорее всего, уйдет. Хотя есть мнение, что шум отгоняет медведей. Тут, наверное, каждая ситуация индивидуальна.
0: Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Есть одна классная психологическая схема. Мир в порядке, люди в порядке, я в порядке. Но если я не в порядке, то вопросы ко мне, поскольку мир и люди в порядке.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам назвали признаки взлома гаджетов. Владельцы устройств узнают об их взломе чаще всего не по специальному уведомлению, а по косвенным изменениям в поведении устройства, рассказал известный эксперт по информационной безопасности. Например, смартфон, который раньше уверенно держал зарядку целый день, начинает садиться за 2-3 часа при отсутствии активных игр или видео. Это верный признак фоновой активности. Скорее всего, кто-то втайне от вас передает личные файлы или переписку, рассказал эксперт. Другим тревожным сигналом является индикатор микрофона или включение камеры, когда вы не совершаете звонки и не записываете видео. Такое поведение характерно для шпионских программ, которые ведут скрытую запись. На компьютере стоит насторожиться. Если устройство самопроизвольно выходит из спящего режима, вентиляторы охлаждения запускаются без видимой нагрузки или в браузере обнаруживаются расширения, которые вы не устанавливали, пояснил специалист. Главная ошибка при обнаружении этих признаков – попытка просто перезагрузить технику. Правильные действия – немедленно включить авиарежим на смартфоне или полностью отключить компьютер от питания и сети, после чего с другого надежного устройства приступить к смене паролей на всех ключевых сервисах – от почты до интернет-банка, посоветовал специалист. Эксперт в области IT ранее объяснил, что главная техническая защита от скачивания детьми мошеннических приложений — настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радио «Комета». 92,5.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария в городке». Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
5: Дорогие слушатели, что-то невероятное творится на рынке труда. Как сообщает газета.ру, компании готовы держать неэффективных сотрудников еще как минимум от 2 до 4 лет. Почему? Да просто дефицит кадров. Работодатели считают, потерять специалиста дороже, чем терпеть его слабую работу. Причины? Страх не найти замену. Дорогой найм и адаптация. Долгий поиск, риски трудовых споров, плюс нехватка сильных руководителей, которые умеют управлять командой. А что вы? В итоге в компаниях 20-30% сотрудников пашут за всех остальных. Это приводит к перегрузке, выгоранию и демотивации самых сильных работников. Если вы тот, кто тянет всю команду, наше почтение. Тем не менее, берегите себя. Ну а если вы тот, кого терпят, может быть, пора прокачаться? Как-то так.

0: на радіо «Планета».
1: Микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Комиссия по развитию инфраструктуры Чеховского совета депутатов заслушает доклад заместителя главы администрации об огромных суммах к оплате за электроэнергию на общедомовые нужды, которые начисляют жителям округа. Напомним, что 2 недели назад жители Чехова обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась в городе с начислениями за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды собственниками многоквартирных домов. В перечне поставленных на счетчик десятки МКД, а ежемесячная сумма к оплате с каждой квартиры за освещение подъездов по некоторым адресам превышают 2-3 тысячи рублей. В ходе заседания депутатов

0: на инфраструктуре только часть из них. Муниципальные власти Чехова пообещали ликвидировать стихийную свалку в одном из микрорайонов города до конца года, но только если хватит финансирования. Ранее мы сообщали о том, что жители Винюкова потребовали от главы округа Михаила Собакина выполнения его прямых должностных обязанностей и приведения в порядок городских территорий, которые тонут в мусоре. «Мы, жители микрорайона, больше не можем терпеть. Наш район буквально тонет в отходах. Рядом с домами, в нескольких метрах от детских площадок, снова появилась свалка. На поле возле МКД бесконтрольно сваливают грунт, бетонные плиты, остатки асфальта и строительный хлам. И это на фоне уже идущих проверок по несанкционированным свалкам на улицах Горнаева и 8 марта. Проблема признана официально, но ситуация только ухудшается. Каждый день мы вдыхаем ядовитые запахи от гниющих отходов и видим, как микрорайон превращается в помойку», говорится в открытом обращении чеховцев главе округа Михаилу Собакину. На призыв жителей администрация округа ответила обещанием заняться ликвидацией свалки в 3-4 квартале года, но при условии достаточного финансирования. В Подмосковье на 50% выполнен план по оснащению котельных автономными приборами контроля, в том числе в Чехове. Об этом сообщили в Министерстве энергетики региона. По словам министра Сергея Воропанова, в этом году должно быть оснащено теплосчетчиками и датчиками контроля подпитки более 400 котельных. К настоящему моменту оборудование установлено на 191 объекте, в том числе в Чехове. Воропанов пояснил, что датчики нужны для фиксации аварийных ситуаций. Если количество воды для подпитки системы растет, то это может свидетельствовать об утечке или неисправности оборудования. Жителям Чехова запретили жечь костры на своих участках. В округе повысили уровень пожарной опасности и ввели дополнительные требования. Они вступили в силу 12 июня. До тех пор, пока особый режим не будет отменен, на территории муниципалитета запрещено выжигание сухой травянистой растительности, сжигание порубочных остатков и горючих материалов. Также собственникам частных домов и садовых участков нельзя разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет пасмурно, дождливо и всего 14-16 тепла. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Комета».
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета»

0: От музыки к правилам приличия, которые часто многое портят и не дают возможности быть самим собой. Если ноги так и просятся в пляс, то какой смысл сдерживать себя? Танцуйте, пойте и заряжайте коллег по работе своим оптимизмом.
1: Радио «Комета». 92,6

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: музыкальных ритмов к ритмам, мыслительным и конструктивным. Пожалуй, самое сложное – это собрать правильные конструкторы собственной жизни. Хочется, чтобы тут присутствовали и добрые отношения, и интересная работа, и классная компания друзей, которые с тобой и в огонь, и в воду. Но есть вещи, которые не зависят от конструкторов и планирования. Это обстоятельства. Они могут складываться далеко не в нашу пользу. Поэтому выдыхаем и не питаем пустых иллюзий. Рано или поздно мы придем к своим мечтам, если будем что-то для этого делать под музыку на любимой волне.
1: Комета 92,6 FM.

Лето набирает обороты. Лето куда-то летит. Музыкальных историй через мгновение будет больше. Осталось, наверное, прислушиваться к собственному сердцу. Оно, говорят, никогда не обманывает.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: От привычных мелодий к мыслям вслух. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. С другой стороны, жизнь — это череда спектаклей и антрактов. Первый звонок уже прозвенел, значит, очередь в буфете стала чуть меньше. Всем, кто принимает пищу, приятного аппетита. Жизнь — театр, а люди в нем актеры. Ну а я в буфет.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радио Комета. 92.6 FM. Комета.
4: Музыка объединяет людей и добавляет эмоций. На радиоволнах с вами Дима Казанцев. Спасибо всем за компанию. Время снова.

0: столицы Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 2019 года у россиян появилась возможность регистрироваться на территории дачного участка. Для этого необходимо соблюсти ряд условий. Об этом АРТИ сообщила эксперт Народного фронта Татьяна Миронова. Специалист подчеркнула, что соответствующие изменения внесли в федеральный закон, который регулирует ведение гражданами садоводства и огородничества. По словам эксперта, для регистрации на даче дом должен быть официально внесен в Росреестр как жилой. При этом строение должно быть пригодно для проживания на протяжении всего года. Специалист добавила, что вид разрешенного использования земельного участка должен предусматривать размещение на нем жилого дома. Также у строения должен быть почтовый адрес. Ставшие жертвой спам-звонков россияне имеют право потребовать моральную компенсацию. Компании, допустившей утечку данных клиента, включая его номер телефона, грозят штраф и разбирательство в суде, предупредила в беседе с АРТИ юрист по гражданским делам Алла Георгиева. Она напомнила, что сегодня обращение практически за любыми услугами требует раскрытия персональных данных, которые должны храниться организацией и быть защищены от слива. Если же все-таки информация утекла, вслед за чем произошел массовый спам обзвон, то нужно собрать доказательства вины компании и потребовать возмещения ущерба, отметила эксперт. И в завершении выпуска большая часть сотрудников продолжает участвовать в рабочих процессах во время

0: удается отстраниться от рабочих вопросов, специалистам лишь 49% берут ноутбук и аналитикам таких 53%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов

0: радио «Комета».
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Всем доброго вечера. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем стартует на радио «Комета». Я с вами буду до 20.00. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем мы ждем программу «Романтика» после «Вечернего Чехова». Как обычно, мы зажигаем, так сказать, включаем свои радары в ожидании Ивана. Поэтому «Вечерний Чехов» начинает свою работу. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания. Подписывайтесь на наш портал lapasnya.ru в Макси и ВКонтакте. И, естественно, сегодня для вас доступны обычный СМС и мессенджер «Макс». 8-916-244-00-44, телефон прямого эфира, куда можно позвонить, и заявка будет выполнена гораздо быстрее. Итак, начинаем мы с группы Atomic Kitten, композиция называется Believe. Поверьте, что мы сегодня выполняем ваши заявки, приветы и пожелания, естественно, все это будет исполнено для вас. Итак, группа Atomic Kitten, далее немного рекламы.

0: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» с Игорем продолжается. Между тем, культурная жизнь в России у нас летом, как всегда, насыщенная. И, естественно, мы все ждем фестиваль в Санкт-Петербурге «Алые паруса». И он, этот фестиваль, обязательно будет. И много всякой сейчас информации проходит. Что могу сказать? Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге пройдет с 27 на 28 июня. И полный список участников концертной программы будет еще поближе к празднику. Но, тем не менее, много чего хорошего там, красивого ожидается. И, естественно, будет много гостей, много всяких мероприятий и алкоголь. Не будут продавать, кстати, пишут о том, что будет запрещен, так сказать, продажа алкоголя. Вот, поэтому, что могу сказать? Ну, ничего, как говорится, переживут, да, зато насыщенная программа, она для вас будет как-то более запоминающейся, да. Ну, вот пишут, что купить официальный билет на Дворцовую площадь невозможно. Городские власти и правоохранительные органы предупреждают, что любое объявление о продаже билетов в интернете с рук это действие мошенников. В общем, и пройти по поддельным тоже не получится. Так что все нужно делать, как говорится, официально. И, в общем, получить какие-то определенные приглашения. Вот. И если вы твердо решили увидеть проход «Брига» и «Салют» в ночь с 27 на 28 июня, выбор локации имеет, конечно же, значение. Ну, в общем, вы выбирайте, соответственно, свой маршрут в Санкт-Петербурге, если вы там будете, да, и посетите фестиваль «Алые паруса». Между тем, как говорится, собственными глазами все увидеть, посмотреть и потом об этом поделиться, рассказать. Кто фотографиями, кто, может быть, ВКонтакте что-нибудь, я не знаю, напишет целый пост какой-нибудь, да? Кто-то видео снимет, кто-то, может, мини-фильм какой-нибудь. Ну, в общем, все собственными глазами. Композиция «Собственными глазами» диджей Саш, дальше Полина Гагарина, Татьяна Куртукова. Если у кого-то есть желание прислать заявку на вашу любимую песню, присылайте. 8-916-244-2044. Все выполним и исполним.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: привет, с вами Полина Гагарина. Вы слушаете радио «Комета».
1: Комета.
2: Песен еще не написаны. Сколько?
3: Ну, информация для Вилли, который пытается прислать смс-ку через Телеграм. Телеграм не работает, ребята. Обычно смс, либо Макс, либо звоните в прямой эфир. 8 916 244 00 44.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже. Не будем терять время.
5: Телефон 8 966 328 05 25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123 8 496 72 76 123.

встречаемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно встретимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но вникаемся. Ты помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами в шапке.

0: 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» с Игорем продолжает свою работу. Между тем, издания, которые пишут о звездах и освещают светскую жизнь, пишут, что ушел из жизни отец актрисы Умы Турман, американский ученый Роберт Турман. Этот ученый приезжал в нашу страну много раз, исповедовал он буддизм, в общем, и что передал немного, так сказать, и Уме. Ну, Ума, естественно, вот это буддийское имя, которое получила актриса, и на самом деле оно идет с ней по жизни как-то очень счастливо, скажем так, да, актриса сделала себе имя, и, естественно, мы любим эту актрису. Вот лично она мне очень нравится, вот я, соответственно, даже смотрю частенько все фильмы, в которых она снималась. Ну, естественно, мы знаем фильм «Моя бывшая», кинокомедия, да? Естественно, «Убить Билла». Ну, что еще? «Генри», «Джун». Что еще там? Ну, много-много разных фильмов. В общем, вот знаю много, но сразу вот как-то в голову быстро вот не приходит, да? Вот то, что могу сказать. Мои соболезнования актрисе, конечно же, семье, и, естественно, ждем каких-то новостей от Умы Турман о новых фильмах, в которых она будет сниматься. Вот, поэтому, что касается музыки, то я думаю, что композиция «Проститься», ну, естественно, прощание, наверное, я думаю, что вот на этой неделе, я думаю, пройдет у них, вот, и, естественно, композиция Умы Турман, думаю, здесь вот самый, вот, как раз вот в самый такт. Композиция Умы Турман «Проститься». Дальше, соответственно, будет много разной музыки, немного рекламы. 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки посредством СМС и Макса. Телеграм, к сожалению, не работает. Поэтому либо позвонить, либо СМС-очку прислать обычную, либо в Макс от вас я жду сообщения. Ума Турман с композицией «Проститься». Дальше немного рекламы. И «Вечерний Чехов» продолжит свою работу до 20.00.
1: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Евгений Чехов на Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
6: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».
2: Программа «Вечерний Чехов» плавно отбивает первый час. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я перехожу во второй час. Я буду с вами до 20.00. Программа «Романтика» в ожидании, естественно, ваших заявок, приветов, пожеланий точно так же, как и я. Сейчас, наверное, я думаю поставить композицию «Дым и танцы» в исполнении группы «Рефлекс». И мы так через танцы и дым плавно перейдем в час второй через новости, естественно, новости. И далее мы будем делать радио вместе. Правильно, мои дорогие радиослушатели? Так что у вас есть возможность порулить немножко прямым эфиром на радио «Комета». Пользуйтесь моментом. Итак, «Рефлекс» и новости далее.

0: радио «Карета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Комиссия по развитию инфраструктуры Чеховского совета депутатов заслушает доклад заместителя главы администрации об огромных суммах к оплате за электроэнергию на общедомовые нужды, которые начисляют жителям округа. Напомним, что 2 недели назад жители Чехова обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась в городе с начислениями за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды собственниками многоквартирных домов. В перечне поставленных на счетчик десятки МКД. А ежемесячные суммы к оплате с каждой квартиры за освещение подъездов по некоторым адресам превышают 2-3 тысячи рублей. В ходе заседания депутатской комиссии по развитию инфраструктуры, которая состоится сегодня, свой доклад о начислениях за коммунальные платежи ОДН представит заместитель главы округа по вопросам благоустройства Александр Богомолов. А одним из содокладчиков чиновника выступит заместитель директора управляющей компании МБУ «Чеховское благоустройство» Денис Масленников. Без малого 60 земельных участков дополнительно выделено в Чехове для предоставления многодетным семьям в рамках реализации соответствующей региональной программы. Они расположены в деревнях Алексеевка, Антропово, Пикалово, Горелово, Гришино, Мерлеево, а также в Любучанах и Стремилове. Согласно документации, все наделы будут присоединены к инженерной инфраструктуре, а вот к транспортной инфраструктуре только часть из них. Муниципальные власти Чехова пообещали ликвидировать стихийную свалку в одном из микрорайонов города до конца года, но только если хватит финансирования. Ранее мы сообщали о том, что жители Винюкова потребовали от главы округа Михаила Собакина выполнение его прямых должностных обязанностей и приведение в порядок городских территорий, которые тонут в мусоре. Мы, жители микрорайона, больше не можем терпеть. Наш район буквально тонет в отходах. Рядом с домами, в нескольких метрах от детских площадок, снова появилась свалка. На поле возле МКД бесконтрольно сваливают грунт, бетонные плиты, остатки асфальта и строительства.

0: контроля, в том числе в Чехове. Об этом сообщили в Министерстве энергетики региона. По словам министра Сергея Воропанова, в этом году должно быть оснащено теплосчетчиками и датчиками контроля подпитки более 400 котельных. К настоящему моменту оборудование установлено на 191 объекте, в том числе в Чехове. Воропанов пояснил, что датчики нужны для фиксации аварийных ситуаций. Если количество воды для подпитки системы растет, то это может свидетельствовать об утечке или неисправности оборудования. Жителям Чехова запретили жечь костры на своих участках. В округе повысили уровень пожарной опасности и ввели дополнительные требования. Они вступили в силу 12 июня. До тех пор, пока особый режим не будет отменен, на территории муниципалитета запрещено выжигание сухой травянистой растительности, сжигание порубочных остатков и горючих материалов. Также собственникам частных домов и садовых участков нельзя разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет пасмурно, дождливо и всего 14-16 тепла. Ветер южный 4-6 метров в секунду, атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Комета».Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
2: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

0: 92,6 FM.
1: Программа «Рабочий полдень». Ой, программа «Вечерний Чехов» продолжает свою работу. Но что хочу сказать. Возможно, у кого-то сейчас рабочая смена, да? И, может быть, у кого-то там маленький перекурчик, да? И кто-то включил радио «Комета». Естественно, он услышал программу «Вечерний Чехов» в свою рабочую смену, да? Ну, в общем, заказывайте также, можете свою мелодию любимую заказать, чтобы вам работалось как-то ваш рабочий вечер лучше, как-то веселее, чтобы у вас настроение было хорошее, какие-то остались впечатления, да? Между тем, я хотел бы перейти к нашему календарю, который мы днем не освещали, но я хотел бы сказать, что так, 17 июня 1985 года, это для фанатов телевидения, так же, как и для меня, да, появилась кабельная сеть Discovery. Канал Discovery очень хорошо, так сказать, поселился в свое время здесь, в России. Он появился благодаря нашим спутниковым операторам НТВ+, Триколор и Телекарте. Вот, и, естественно, канал Discovery сам по себе в свое время даже опубликовал какие-то достижения 21 века. Но первое место в рейтинге там отдали доказательству реальности процесса глобального потепления. Экологи предсказывают, что Северный полюс, так сказать, очистится от ледяного покрова, и уровень океана поднимется на 40 сантиметров, да. Ну, вон на втором месте оказался международный проект «Геном человека». Вся информация об организме человека закодирована в его геноме. Вот. Используют информацию, ученые смогут понять биохимические особенности живых существ и найти гены, которые отвечают за болезни и уничтожить, так сказать, уточнить эволюцию, историю заболевания. Ну, в общем, вода на Марсе тоже, вот они, соответственно, так предсказывали в своих передачах, да, и технологии, позволяющие людям управлять, так сказать, силой мысли, да. Ну, в общем, что могу сказать. Среди передач, которые были на советском телевидении, например, была передача «Очевидно невероятная» с Сергеем Капица, да, и очень много разных, соответственно, фильмов в свое время показывали в выходные дни. Сейчас, на данный момент, в противовес Discovery, естественно, на российском телевидении есть канал Galaxy, «Тайны галактики» называется, да, «Наука» и, или «Моя планета», или канал «Наука». В общем, канал истории есть. В общем, в принципе, противовес Discovery есть, так как Discovery сейчас официально у нас уже не работает. Вот, поэтому смотрите научно-популярные фильмы, познавайте историю и больше читайте книжек и познавайте много полезной всякой информации из истории, науки и техники. Что касается музыки, то я тут буквально Bloodhound Gang вспомнил, что у них тут есть песня про канал Discovery. Я эту песенку, пожалуй, заведу. Там, где вот эти макаки скакали в видеоклипе. Немного рекламы дальше, и «Вечерний Чехов» продолжит свою работу до 20.00.
2: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
6: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
5: Чехов, заводская 1/1.
6: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
6: opt-akb.ru.
5: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» продолжает свою работу. Между тем, у меня заявка от Андрея, который попросил поставить группу «Смоки». Он пишет: «Стою в пробке и включил радио «Комета». Поставьте группу «Смоки» какую-нибудь композицию». Ну, в трек-листе я как раз вот увидел композицию «Ты когда-нибудь видел дождь?» Да, вот только что видели дождь, и вроде он прошел, и опять светлое небо. Но что-то вот как-то вот так вот. Светлое небо, дождь. Ну, в общем, композиция «Ты когда-нибудь видел дождь» в исполнении группы «Смоки» для Андрея.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: И случилось

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды с

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Рабочий полдень.
2: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень. Ой, вечерний Чехов продолжается. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что сегодня у нас есть определенные хорошие даты, которые пошли в историю Советского Союза, а также нашей России. 17 июня 1930 года с конвейера Сталинградского тракторного завода сошел первый трактор марки СТЗ-1. Это сталинский тракторный завод. Вот так вот, мощностью 30 лошадиных сил. Ну, в общем, завод этот решили были построить по приказу Управления металлической промышленности Советского Союза в 1925 году. И выбрали место специально именно в Сталинграде. Почему? Потому что река Волга была рядом. Можно было, соответственно, транспортировать продукцию в разные города. Также железная дорога была. И можно было, естественно, быстренько, так сказать, экспортировать продукцию в разные города Советского Союза. И хотели вообще там хорошую такую инфраструктуру создать, да, 400 гектаров, да, под рабочие поселки, магазины, базы отдыха, детские сады, школы, хлебозавод и даже яхт-клуб. В общем, вот так вот в этом месте в Сталинграде построили завод. Из конвейера 17 июня 1930 года сошел первый трактор. Также 17 июня 1970 года компания Polaroid, соответственно, запатентовала камеру, которая делала быстрые снимки. Эдвин Лэнд, это изобретатель, который, соответственно, работал еще в Кембридже в войну. И тогда они, соответственно, делали оптику, приборы ночного видения, перископы, бинокли и, в общем, дошли и до камер. Камеры, которые потом стали делать очень быстрые вот эти фотографии. Что касается песен, то Лина Майер «Трактористом», ну а группа «Бакс Физ», композиция «Моя камера никогда не врет». Но камера-то точно никогда не врет. Вот я вот сижу под, соответственно, камерами, да, которые, естественно, меня транслируют. И, естественно, можно увидеть, что, соответственно, я на месте или нет. Итак, Лина Майер и группа «Бакс Физ» прямо сейчас.

0: Эхове, Опт АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе Опт АКБ Чехов.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове, Опт АКБ.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: радио «Комета».
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».
2: Время, отведенное программе «Вечерний Чехов», заканчивается. Я передаю слово нашему ведущему Ивану с программы «Романтика». Он уже здесь.
3: Друзья мои, еле-еле разогнал тучи, но они все-таки крутят и крутят. Будем разгонять в эфире тучи. Добрый вечер, любимый город Чехов.
2: Ну, вы тут разгоняйте, а я, пожалуй, на сегодня и закончу. Все. Я передаю вас в заботливые руки Ивана. Прощаюсь с вами. Доброго вечера и всего самого доброго. Хорошего настроения прежде всего. С вами был Игорь. Пока-пока.

0: Старый Лопасни, 20:00.
1: Новости на радио «Карета».
2: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Комиссия по развитию инфраструктуры Чеховского совета депутатов заслушает доклад заместителя главы администрации об огромных суммах к оплате за электроэнергию на общедомовые нужды, которые начисляют жителям округа. Напомним, что 2 недели назад жители Чехова обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась в городе с начислениями за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды собственниками многоквартирных домов. В перечне поставленных на счетчик десятки МКД, а ежемесячные суммы к оплате с каждой квартиры за освещение подъездов по некоторым адресам превышают 2-3 тысячи рублей. В ходе заседания депутатской комиссии по развитию инфраструктуры, которая состоится сегодня, свой доклад о начислениях за коммунальные платежи ОДН представит заместитель главы округа по вопросам благоустройства Александр Богомолов, а одним из содокладчиков чиновника выступит заместитель директора управляющей компании МБУ «Чеховское благоустройство» Денис Масленников. Без малого 60 земельных участков дополнительно выделено в Чехове для предоставления многодетным семьям в рамках реализации соответствующей региональной программы. Они расположены в деревнях Алексеевка, Антропово, Пикалово, Горелово, Гришино, Мерлеево, а также в Любучанах и Стремилове. Согласно документации, все наделы будут присоединены к инженерной инфраструктуре, а вот к транспортной инфраструктуре только часть из них. Муниципальные власти Чехова пообещали ликвидировать стихийную свалку в одном из микрорайонов города до конца года, но только если хватит финансирования. Ранее мы сообщали о том, что жители Винюкова потребовали от главы округа Михаила Собакина выполнения его прямых должностных обязанностей и приведения в порядок городских территорий, которые тонут в мусоре. «Мы, жители микрорайона, больше не можем терпеть. Наш район буквально тонет в отходах. Рядом с домами, в нескольких метрах от детских площадок, снова появилась свалка. На поле возле МКД бесконтрольно сваливают грунт, бетонные плиты, остатки асфальта и строительный хлам. И это на фоне уже идущих проверок по несанкционированным свалкам на улицах Горнаева и 8 марта. Проблема признана официально, но ситуация только ухудшается. Каждый день мы вдыхаем ядовитые запахи от гниющих отходов и видим, как микрорайон превращается в помойку», говорится в открытом обращении чеховцев главе округа Михаилу Собакину. На призыв жителей администрация округа ответила обещанием заняться ликвидацией свалки в 3-4 квартале года, но при условии достаточного финансирования. В Подмосковье на 50% выполнен план по оснащению котельных автономными приборами контроля, в том числе в Чехове. Об

0: отменен, на территории муниципалитета запрещено выжигание сухой травянистой растительности, сжигание порубочных остатков и горючих материалов. Также собственникам частных домов и садовых участков нельзя разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет пасмурно, дождливо и всего 14-16 тепла. Ветер южный 4-6 метров в секунду, атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Комета».
3: Добрый вечер, любимый город Чехов. В эфире Иван Карпов, и мы начинаем вечер романтики. Питерская погода прям, я бы сказал бы. 8-916-244-00-44. Берите телефон, смартфон, ваши натруженные руки и направляйте позитив ко мне. А я буду его оборачивать на 360 градусов и в обратку на 180 градусов к вам. Через динамики, большие динамики, через уши в ваше сердце.

на данный момент в Санкт-Петербурге плюс 14 градусов. В городе, в моем любимом городе Чехове, плюс 15 градусов. За бортом радиостанции «Комета».

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Дорожные новости.
1: Сотрудников ГАИ обяжут проверять все автомобили со знаком «инвалид» через реестр. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водителей не будут наказывать за использование магнитных рамок. В Госдуме предложили уточнить законодательство по креплениям для номеров. Сейчас на маркетплейсах можно купить нештатные рамки, к которым номер крепится магнитом, вместо традиционных болтов или саморезов. За такие доработки водители нередко штрафуют, хотя это просто другой тип крепления, а не устройство для сокрытия или изменения номера. Поэтому в Госдуме предложили уточнить закон и исключить магнитные рамки из запрета. Сотрудников ГАИ обяжут проверять все автомобили со знаком «инвалид» через реестр. По словам депутата Госдумы Ярослава Нилова, на этом настаивают сами инвалиды. Наклейки есть в продаже. Их по-прежнему может установить на автомобиль кто угодно. Во время рейдов полицейские не всегда проверяют машины по реестру. Из-за этого выделенные места остаются занятыми незаконно. Депутаты предлагают изменить инструкции для полицейских, добавить обязанность всегда проверять автомобили со знаком «инвалид» через реестр. У белорусов единая ОСАГО с покрытием на Россию и Беларусь пользуется гораздо большим спросом, чем у россиян. Недавно прошел год с момента запуска новой страховки. За это время ее купили 111 тысяч белорусских водителей и около 5 тысяч россиян. При этом ее популярность постепенно растет. Напомним, покрытие на Беларусь стоит около 3,5 тысяч к цене ОСАГО. Это выгодно для тех, кто проводит в Беларуси больше месяца в течение года. Для коротких разовых поездок выгоднее купить синюю карту. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Ох, какая композиция в исполнении мод. Намек на нас. Приятного прослушивания, друзья мои.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Радио Комета 92.5.

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: Ух, не ищите лучше, друзья мои, ищите только свое. Ведь лучшее не всегда станет твоим, зато свое всегда лучшее. 92.6 FM. В эфире Иван Карпов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM.
1: Однажды на свет появилась одна самая прекрасная, добрая и умная девочка. Она была настолько красивая, будто создана по подобию ангела. И эта девочка сейчас слушает радиостанцию «Комета».

Ох, такое вот прям искреннее поздравление. С днем рождения Литоса Ударью из города Томска поздравляет ее Сергей, который наш постоянный слушатель, и просит включить Шамана с композицией «Ты моя». Ой, прям у меня сердце забилось прям вот так. Сергей, она уже в эфире, песня. Я надеюсь, Дарья из Томска слушает это. Крепко обниму. Будь всегда такой хохотушкой и рыжей лисой. Спасибо за то, что ты есть, Дарья из Томска. Твой Сергей.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
1: 92,6 FM. Удивительные места необъятной России в рубрике
7: «Там, на неведомых дорожках».
8: Город-герой Севастополь был основан в конце 18 столетия в качестве главной базы российского флота на Черном море. Первым поселением на месте города был форпост Телопил, известный как Херсонес, основанный в 6 веке до н.э. В византийское время город стал именоваться Херсоном. В 988 году городом овладел киевский князь Владимир, который вместе со своей дружиной принял здесь православие. Позднее город был уничтожен войском Золотой Орды. В 18 веке неподалеку от древнего города существовал поселок Ахтиар, который в дальнейшем и стал новым российским городом-портом Севастополем.
0: Путеводитель.
8: Севастополь расположен в юго-западной части Крыма, на Гераклейском полуострове. Исторический центр города расположен на южной стороне Севастопольской бухты. Добраться до города можно через Симферополь, до которого из многих городов России следуют поезда и самолеты. От Симферополя до Севастополя можно добраться на электричке, маршрутке или такси менее чем за 3 часа.
9: Исторический телеграф. По легенде, святой апостол Андрей Первозванный посещал Херсонес во время своего путешествия. Апостол Андрей был одним из учеников Иисуса Христа и братом апостола Петра. Площадь Нахимова в Севастополе меняла свое название минимум 7 раз. Изначально площадь была Екатерининская, а в некоторых документах – Николаевская. Также площадь в разные годы меняла название на площадь Труда, Интернационала, Парадов, Ленина и только некоторое время назад стала площадью Нахимова. В Севастополе находится самый высокий маяк в Крыму и на территории СНГ – восточный створный маяк в Инкермане. Высота его огня над уровнем моря составляет 186 метров.
0: Как красиво!
8: В Севастополе так много всего, что голова идет кругом. И знаменитый заповедник Херсонес Таврический, и средневековый город Инкерман, и Генуэзская крепость, и крупнейшая панорама обороны Севастополя 1854-1855 годов. Для начала рекомендуем подняться по просторной лестнице на вершину центрального холма, где стоит памятник вождю пролетариата. С местной обзорной площади открываются изумительные виды города и бухты. Оттуда вы увидите и море, и Владимирский собор, где покоятся православные русские адмиралы Нахимов, Лазарев, Корнилов и Истомин, и штаб Черноморского флота Российской Федерации с массивными колоннами, и восьмигранную башню ветров. Так Также прекрасными видами на город можно полюбоваться из колеса обозрения, который находится на историческом бульваре близ здания «Панорамы». Ну а впереди нас ждет путешествие в величественный Владикавказ.
7: Там, на неведомых дорожках. Радио «Комета». 92.6 FM.
10: Ох, какая прекрасная композиция. Джеймс Ласт, «Одинокий пастух». И такие вопросы полетели. Вот не надо, вот музыку не надо. Надо денежку. Сыграем, говорит, будем играть, будем отгадывать. Обязательно будем, друзья мои. Вопрос такой серьезный будет. Но попозже, в следующем часе. А сейчас среда, среде, с половиной рабочей недели, конец. «Одинокий пастух».

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
2: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
2: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
3: Да, то, что надо.
2: На радио «Комета».
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
2: Радио «Комета». 92.6 FM.
5: Ох, на кометовских 21.01 в эфире Иван Карпов. И первый вопрос. Этот фильм, где финальная сцена показывает, в торжественной обстановке получает американский паспорт робот. Название фильма, друзья мои, кто первый ответит, того и приз.

Радио. Радио Комета. 92 и 6 FM. Комета. Комета. Ох, Любонька, извини, приглушу тебя. Вопрос всем, друзья мои. Финальная сцена в фильме, где робот получает американский паспорт. Название фильма и приз ваш. Финальная сцена фильма, где робот получает американский паспорт. Тут написали 200-летний человек. Нет, не то, не то.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Ух, финал. Так, вопрос, друзья мои, всем. Фильм, название фильма, где в финальной сцене, в торжественной обстановке, робот получает американский паспорт, а? Ну и тут София, фильм «Искусственный разум», робот по имени Чаппи. Нет, все не то, все не то. Умеем мы задавать вопросы? Да, да. Так что отгадывайте, друзья мои, достойный приз.

0: Радио «Комета».
1: Друзья мои, подсказку даю. Фильм зарубежный. Так, написали Валли. Нет, друзья мои, зарубежный фильм. В конце фильма финальная сцена, где в торжественной обстановке робот получает американский паспорт. Название фильма «И приз ваш».

0: Радио «Комета».
1: Вопрос всем. Фильм, название фильма. Финальная сцена показывает. В торжественной обстановке получает американский паспорт робот. Написали: «Я робот, искусственный разум, трансформер». Нет, друзья мои, нет. Но фильм, конечно, старый, но классный.

Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».

Обожаю этот фильм, да. 1983 год, «Зеленый фургон». В главных ролях Дмитрий Харатьян, и он же исполняет эту заглавную песню в оконцовке.

фильм, друзья мои, финальный фильм. Название фильма, кто напишет правильно, тому сюрприз будет. Значит, финальная сцена показывает в торжественной обстановке робот получает американский паспорт. Друзья мои, кто вот первый прям ответит правильно, тому прям будет классно. Писали «Запретная планета». Нет, не то.

Ответ: полетели, живая сталь, тихоокеанский рубеж. Нет, друзья мои, нет. В конце фильма робот получает американский вот прям паспорт, гражданство. Финальная сцена. Прям классный фильм. Мне прям вот, ох, как нравится этот фильм. Ну, наивный, но классный. Название фильма, друзья мои, будет вам сюрприз. Робот и Фрэнк. Нет.

Вы также можете, друзья, не стесняйтесь. 8-916-244-00-44 в Максе или на смс-очку попросить, ну как попросить, потребовать какую-нибудь хорошую композицию, передать привет, признание в любви, все что угодно, друзья мои, в рамках средств массовой информации и закона. Ну и также отгадывайте, финальная сцена фильма, где робот получает американский флаг. Ой, черная смородина. Алена, Рос, господи. Уже все, устал. 21:44 на эфирных кометовских, то бишь по Москве, нашей столице Родины. Прекрасная. Город во всех отношениях, и днем, и ночью, и рано утром.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Название фильма, друзья мои. Как называется фильм, где финальная сцена показывает в торжественной обстановке, получает американский паспорт робот. Название, пожалуйста, друзья мои, пожалуйста. Осталось совсем, ну, меньше 8 минут. «Живая сталь», «Метрополис», не то, не то. «Робот по имени Чаппи», не то. «Искусственный робот», не то. «Я робот», «Трансформеры», «Запретная планета», «София», «Искусственный разум», «Робот по имени Чаппи», не то, друзья мои. Название фильма, финальная сцена показывает, как в торжественной обстановке робот получает американский паспорт.

Робокоп. Нет, не Робокоп. Давайте, давайте, друзья мои. Меньше 7 минут осталось. Железо. Нет, не железо. Название фильма, где финальные сцены показывают в торжественной обстановке робот получает американский паспорт.

Обязательно добро вернется ко всем. Тройным бумерангом, да, тройным. Если вы творите добро. Только не надо вот надеяться, что мне добро вернется. Оно само когда-нибудь вернется обязательно в трудную минуту, секунду или час. Так, ответы. Черри, призрак в доспехах. Нет, друзья мои, нет. Финальная. Вот прям вот. Значит, смысл финала. Этот финал подводит итог основной идеи фильма и поднимает вопросы о сущности жизни и разума. Картина утверждает, что сознание и способность к морали не является исключительным свойством биологической формы жизни. Через испытание робота утверждается идея, что доброта, дружба и стремление к справедливости присущи не только людям, но и машинам, обретшим душу. Финальная сцена показывает, в торжественной обстановке получает американский паспорт. Название фильма. Папа-робот. Нет, робот Джонс. Нет, друзья мои, не то. Меньше трех минут осталось.

0: «Возьми меня в жены». Нет, нет, не тот ответ, не тот. У каждого в жизни появляется такой человек, после которого ты меняешься. И совершенно неважно, было это безграничное счастье или сумасшедшая боль. Ты просто понимаешь, что таким, как раньше, ты больше не будешь. Самое главное, меняться надо в лучшую сторону. Финальная сцена фильма показывает, как робот в торжественной обстановке получает американский паспорт. Вот зачитываю последнее что-то из машины. Нет, матрица, не то. Все. Осталось меньше минуты. Финальная сцена показывает, как Бенджи Даржеви и Джонни 5. Джонни 5 — это короткое замыкание. Кто не смотрел, есть первая часть. И вот во второй части короткого замыкания Джонни 5 официально признан первым роботом, живым и мыслящим гражданином США со всеми сопутствующими правами. Короткое замыкание.
1: Это «Радио Комета».

0: Чехове 22 часа.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: 3/4 опрошенных россиян не учитывают финансовую выгоду при выборе дат отпуска и из-за этого могут недополучать деньги. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы. Только 24,5% опрошенных специально выбирают для отпуска месяцы с большим количеством рабочих дней. Еще 37% ориентируются только на удобства и личные планы, а 38,6% вообще не знают, что бывают более и менее выгодные месяцы для отдыха. Размер отпускных зависит от среднего заработка сотрудника, однако на итоговую сумму влияет и месяц, в котором человек уходит в отпуск.
2: Закрома Родины.
3: В ближайшее время сумма вложений россиян в программу долгосрочных сбережений превысит 1 триллион рублей. Такой прогноз газете «Ру» дал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Программа остается добровольной и доступна для граждан любого возраста, включая пенсионеров. Также договор можно оформить в пользу ребенка или другого человека. На 1 мая 2026 года в России уже было заключено более 12 договоров, а объем привлеченных средств достиг 938 миллиардов рублей.
2: Деньги дороги, как память.
3: Самыми активными пользователями ломбардов являются миллениалы от 30 до 45 лет, таких 48%, а не представители более старших поколений, поколения X, которым сейчас 46-61, таких 32%, и бэби-бумеров от 62 до 80 лет, таких 12%. Среди зумеров до 29 лет в ломбарды ходит каждый 12-й, таких 8%. Средняя сумма займа среди всех поколений примерно одинаково и составляет от 21 тысячи рублей. Более ценные вещи чаще всего закладывают жители Северокавказского федерального округа. Средняя сумма займа в регионе достигает 59 тысяч рублей. Это рекордная сумма, и можно предположить, что жители округа владеют украшениями, которые сильнее ценятся на рынке. Самый популярный металл в украшениях – золото. Среди украшений, которые клиенты приносят в ломбард, золотые изделия составляют долю до 96%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
4: Комета. 92.6 FM.
5: Ой, как-то неудобно, да. Вот, да. Не попрощался, друзья, да. Неудобно. Невежливо с моей стороны. Всем удачи, успехов. Ночникам отработать из 5 на 5 с плюсом. С вами был Иван Карпов на самой лучшей радиостанции в мире «Комета» 92.6 FM. Успехов, удачи, услышимся, а я улетел.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Кладешь мне руку на предплечье, я сквозь сон тебя.

Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Чередующиеся два притопа и один прихлоп из песни «We Will Rock You» сейчас знакомы каждому спортсмену или болельщику, даже если он равнодушен к творчеству рок-группы Queen, ведь этот ритм исполняется на трибунах во время большинства соревнований. С его помощью фанаты поддерживают любимую команду и пытаются деморализовать соперника. Пару слов о том, как «We Will Rock You» появилась на свет. В 1977 году коллектив давал концерт в Бингли Холл в Стаффорде. Отыграв программу, музыканты ушли за кулисы, но публика, как обычно, требовала их на бис, причем делала это не аплодисментами, а с помощью песни «You'll Never Walk Alone», которую традиционно распевают на стадионах всего мира футбольные фанаты. Участники группы Queen были этим очень тронуты и, конечно, вернулись на сцену, а Брайан Мэй решил написать композицию, в исполнении которой могли бы принимать участие слушатели. Утром следующего дня он сочинил ритм, а чуть позже создал текст песни. В первом варианте она исполняется без музыкального сопровождения, за исключением гитарного соло и завершающей части. Фредди поет под ритм, состоявший из двух ударов ногой и одного хлопка. Песню записывали в заброшенной лондонской церкви, где музыканты топали по куче досок. Затем звуковые дорожки вручную накладывали друг на друга, немного смещая по времени. Так был создан эффект участия большого количества людей. Впоследствии было записано множество каверов на «We Will Rock You». Самым удачным стал вариант группы Five, поднимавшийся на первое место британского сингл-чарта. Журнал Rolling Stone поставила «We Will Rock You» на 338 место в списке 500 величайших песен всех времен. Композиция также представлена в Холле славы Грэмми.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

В начале тех самых 90-х дела у Бека Хангсона шли не слишком хорошо. Он был практически бездомным и пытался немного зарабатывать на выступлениях в кофейнях. На одном из таких он познакомился с владельцем небольшого лейбла, тот предложил что-нибудь записать. Бек согласился, спел несколько песен, но продюсера они не впечатлили. Затем певец сыграл дельта-блюзовый риф, который чем-то всех зацепил. Из него зациклили короткий отрывок, подключили к драм-машину, и Бек по-быстрому набросал текст. Так родилась его самая известная песня, и записана она была прямо на

Когда сингл «Лузер» вышел, в кофейнях за выступлением Бека следили уже боссы мейджор-лейблов. Но было это, кстати, через 2 года с момента посиделок на кухне. Песня пролежала на полке у продюсера отчасти из-за того, что Бек уговаривал друга не выпускать ее. Настолько плохой она ему казалась. Припев, по легенде, возник, когда певец набросал текст и попытался зачитать его, подражая солисту Чаку Ди из группы Public Enemy. Результат ему максимально не понравился. «Я худший рэпер в мире, я просто неудачник», — подумал он. Так и родился припев.

«Лузер» своего рода хулиганский бестселлер. До Бека еще никто не делал хитов, которые бы повествовали о том, что ее автор ничего и никогда не добьется в жизни. А фолк удачно совмещен с хип-хопом. Бека сразу же записали флагманы движения слакеров, но он от этого всячески отнекивался, считая, что получая даже нищенскую зарплату, ты уже не можешь считаться бездельником. Тем не менее, вопреки всякой авторской воле, «Лузер» стала гимном поколения, хотя для автора это просто песня о том, как хорошо сидеть на кухне и есть пиццу с чипсами. Собственно, так «Лузер» записана и была.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на «Комете» теперь 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Это

радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио «Комета». 92,6

0: Ведение Каштанки. 2 часа ровно.
1: Радио «Комета».